0: Есть мир 3, братяшка.
1: Предварительно, промежуточно. Главное, подъем.
2: Принимаем нормально.
1: Так, 10 секунд, полет нормальный.
2: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.
3: On our free app,
4: Alexa,
3: and the Nation Player. Wherever you are.
4: Dance Anthems Radio.